0: атаатат кууке
1: бетчугтхат
0: кухел тванил канил тунсан матео хунтечал бинчвен кутхомоч гуиц текавил туркя Нухашич хун ияг напис хаутио.